0: Кавказа был воздвигнут в 1968 году рядом с братской могилой, где обрели покой защитники Кавказа. За эти годы, благодаря работе поискового движения России, многие герои вернулись из небытия. Останки павших с воинскими почестями были преданы родной земле, а их подвиг бережно передается новым поколениям. В Карачаево-Черкесии стартует 7-й сезон всероссийской акции «Сохраним лес». Это часть национального проекта «Экологическое благополучие». В рамках экологической инициативы в республике запланирована высадка около 3000 саженцев деревьев. Центральное событие пройдет 23 октября в Покровском парке «Черкесска» и в Красногорском участковом лесничестве, где высадят 500 новых деревьев. Жители региона могут поддержать экологическую инициативу и выбрать удобную локацию для посадки на сайте сохранимлесрф.рф. Напомним, с начала года в республике высажено более 12 тысяч саженцев, а за последние 6 лет – 34 тысячи новых деревьев. Ветераны органов внутренних дел Карачаево-Черкесии собрали и отправили очередной гуманитарный груз бойцам в зоне специальной военной операции. В состав уже 77-го конвоя вошли продукты питания, питьевая вода, теплые вещи, средства личной гигиены, медикаменты, предметы фронтового быта. Груз передан представителям 34-й гвардейской мотострелковой бригады. Ветераны правопорядка отмечают, что такая масштабная повсеместная поддержка военнослужащих служит ярким свидетельством сплоченности и единства российского народа.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да? 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

блеск волшебных куполов, гордый вид твоих мостов. Всех красот не перечесть, слава, доблесть, вера, честь.

много песен и стихов. Про тебя сложил народ. Ну, позволь и мне пять слов промурлыкать под аккорд.

0: 104.5 FM, КЧР-ФМ.
1: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам. Что ты видишь из окна, с кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет, дверь открыв встречает? Нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь.

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Все, кино не будет.
1: Как не будет?
0: Электричество кончилось.
1: Все будет в кинотеатре «Чарли».
2: Смотрите на этой неделе в кинотеатре «Чарли». Новинки. Криминальный боевик «Перевозчик наследия», категория 16+. Премьера фильма «Пиковая дама. Черный обряд». В ролях Алина Бабак, Игорь Хрипунов, Владимир Селезнев, Валерия Дмитриева, Сергей Походаев и другие. Категория 16+. Американская комедия «Девушка без комплексов», категория 18+. Ужас «Видение», категория 16+. А также боевик «Фантастическая четверка», категория 12+. Российская комедия «Парень с нашего кладбища», категория 12+. Криминальный боевик «Хитман. Агент 47», категория 18+. Мультфильм «Необыкновенное путешествие Серафимы», категория 6+. Спонсор программы — кинотеатр «Чарли», ТРК «Россия», 4 уровень. Телефон для справок 264-264.
3: У меня есть потрясающий сюжет.

0: 105.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор зимних автошин нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит. Тинькофф Банк, Ренессанс Банк, УТП Банк, Банк Хоум Кредит, МТС Банк. Наши адреса. Бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А. Территория Стройопторга, телефон 270175. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 211519.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. Этот выпуск о традициях греческой свадьбы. Современные греки-понтийцы переселились на Кубань и юг России в XIX веке, в основном из турецкой Анатолии. Традиционная культура греков-понтийцев в значительной степени отличается от культуры жителей Греции – эллинов. Ведь она испытала на себе влияние народов, среди которых в течение последних веков жили греки, турок и славян. Вместе с тем в ней сохранились древнейшие элементы. Одним из самых красивых обрядов в культуре понтийских греков является свадьба – самый яркий, пышный, долгий по времени. Греки вообще умеют получать от жизни удовольствие, превращая любой праздник в непрекращающееся веселье с музыкой, танцами, шутками и смехом. Многие свадебные традиции обязаны своим появлением именно грекам. Например, свадебный букет, кольцо на безымянном пальце правой руки – цветок на свадебных нарядах друга и дружки, танец денег, битье на счастье посуды, передача молодым горящей свечи, как символа семейного очага. А еще небольшие сладкие сувениры гостям – это тоже греческая традиция. Перед тем, как войти в дом, невеста должна разбить каблуком тарелку, лежащую вверх дном, а молодой супруг переносит на руках свою суженую через порог дома. Что же касается свадебного стола, то у кубанских греков есть особые национальные блюда. Среди популярных, например, кофтадес. Это мясные голубцы с рисом в капустных или виноградных листьях. На примере греческой свадьбы мы можем видеть, насколько тесно переплелись традиции народов, веками живущих на одной территории, в мире и согласии. Важным этапом современной греческой свадьбы остается помолвка или обручение. Раньше оно проходило в храме в присутствии гостей. Когда согласие родителя получено, священник скрепляет соглашение, благословив кольца, надевает их на безымянный палец левой руки помолвленных как залог взаимной верности. На левой руке кольца остаются до венчания, во время которого обретают свое законное место на безымянном пальце правой руки супругов. Свадьбе предшествует обряд застилания кровати, который проходит в четверг. В доме невесты собираются обе семьи, чтобы оценить приданное. Незамужние родственницы и подруги невесты аккуратно и красиво застилают ее постель. Жених с притворным недовольством должен попросить перестелить покрывало и простыни. Это может продолжаться несколько раз. Когда жених доволен работой, гости усыпают ее рисом, монетами, лепестками роз и конфетами, тем самым желая будущим супругам богатства и счастья. А на кровать укладывают малыша, чтобы обеспечить паре плодовитость. О том же, как проходит сама греческая свадьба, я расскажу уже в следующем нашем радиовыпуске. До новых встреч!

прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 10 октября в Черкесске в ночные часы плюс 9 градусов, днем плюс 23, небольшая облачность. В Карачаевске ночью плюс 5, днем плюс 19 градусов, малооблачно. В Домбае плюс 10, плюс 15, пасмурно, небольшой дождь. В Архызе ночью всего плюс 1 градус, днем до плюс 16, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. В этом выпуске я продолжу рассказ о традициях греческой свадьбы. В день свадьбы на пороге будущего зятя встречает мать невесты. Она преподносит ему бокал вина и выпечку в форме колец. Приняв дары, жених целует ее руку и просит благословения. Мать невесты благословляет жениха и целует его в обе щеки. С этого момента он считается полноправным членом семьи. По традиции, прежде чем покинуть родительский дом, невеста должна станцевать прощальный танец с отцом. Первым к церкви приезжает жених и ожидает будущую жену, стоя у дверей. Невесту к жениху ведет ее отец или брат. Молодоженов принято осыпать рисом по завершении венчания. У греков есть свое объяснение этой традиции. Греческое слово «ризи» переводится как «рис», созвучно слову «ризос» – «корни». Поэтому молодая семья очень символично получает свой рис, чтобы пустить корни. Это означает, что семейный союз будет крепким и плодовитым. Еще одна яркая греческая традиция – танец денег. Во время первого танца молодоженов в гости прикалывают или вешают на их одежду купюры или целые гирлянды из денег, желая таким образом богатства и процветания молодой семье. Ну и куда без битья тарелок? Это одна из самых громких во всех смыслах греческих традиций. На свадьбах их бьют сотнями, а иногда и тысячами. В древности, во время праздников или торжеств, люди разбивали глиняные горшки у порога дома, где проходило веселье. Считалось, что звон осколков отпугивает злых духов и очищает пространство. Ну а по окончании свадебного торжества молодожены отправляются в дом мужа. На пороге молодоженов встречает мать жениха с медом и сладостями, которыми на сладкую жизнь должна накормить обоих перед тем, как они войдут в дом. Мать мужа должна вручить молодой плод граната, который считался символом благополучия и плодовитости. Ступить на порог дома оба супруга должны с правой ноги, иначе семейная жизнь не будет счастливой. Войдя в дом мужа, молодая жена должна зубами взять из рук его родителей золотые монеты. Так они договариваются о взаимопонимании, обещая говорить друг другу только золотые слова. Это лишь немногие из длинного списка свадебных обычаев греков. Но знакомство с традициями других народов, населяющих Карачаево-Черкесию, мы продолжим в наших ближайших радиовыпусках.

0: и 5.
1: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Учкикене 7.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В день 83-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ на братской могиле музея-памятника защитникам перевалов Кавказа с воинскими почестями предали земле останки 13 советских воинов, найденных поисковиками на Марухском перевале. Участники траурного мероприятия почтили минутой молчания тех, кто в годы Великой Отечественной войны встал на защиту Кавказа. Представители духовенства совершили дуа и молебен о погибших. Под троекратный оружейный залп героев проводили в последний путь, а к братской могиле легли живые цветы. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов напомнил, что мемориальный комплекс защитникам перевалов Кавказа был воздвигнут в 1968 году рядом с братской могилой, где обрели покой защитники Кавказа. За эти годы, благодаря работе поискового движения России, многие герои вернулись из небытия. Останки павших с воинскими почестями были преданы родной земле, а их подвиг бережно передается новым поколениям. В Карачаево-Черкесии стартует 7-й сезон всероссийской акции «Сохраним лес». Это часть национального проекта «Экологическое благополучие». В рамках экологической инициативы в республике запланирована высадка около 3000 саженцев деревьев. Центральное событие пройдет 23 октября в Покровском парке «Черкесска» и в Красногорском участковом лесничестве, где высадят 500 новых деревьев. Жители региона могут поддержать экологическую инициативу и выбрать удобную локацию для посадки на сайте сохранимлесрф.рф. Напомним, с начала года в республике высажено более 12 тысяч саженцев, а за последние 6 лет – 34 тысячи новых деревьев. Ветераны органов внутренних дел Карачаево-Черкесии собрали и отправили очередной гуманитарный груз бойцам в зоне специальной военной операции. В состав уже 77-го конвоя вошли продукты питания, питьевая вода, теплые вещи, средства личной гигиены, медикаменты, предметы фронтового быта. Груз передан представителям 34-й гвардейской мотострелковой бригады. Ветераны правопорядка отмечают, что такая масштабная повсеместная поддержка военнослужащих служит ярким свидетельством сплоченности и единства российского народа. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 105.5.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лигирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: 17 октября в Черкесске республиканская осенняя ярмарка. Площадка рядом с магазином «Лента», проспект Ленина, 387, с 8 до 16.00. Овощи и картофель нового урожая, мясо, молочная продукция, мед, рыба, саженцы по ценам ниже рыночных. Продукция местных производителей и аграриев из соседних регионов. Концертная программа. Приходите 17 октября с 8 до 16.00 на площадку рядом с магазином «Лента».
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Так, плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Предвидим несерьезное отношение к браку.

0: Карачаевске 8.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В день 83-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ на братской могиле музея-памятника защитникам перевалов Кавказа с воинскими почестями предали земле останки 13 советских воинов, найденных поисковиками на Марухском перевале. Участники траурного мероприятия почтили минутой молчания тех, кто в годы Великой Отечественной войны встал на защиту Кавказа. Представители духовенства совершили дуа и молебен о погибших. Под троекратный оружейный залп героев проводили в последний путь, а к братской могиле легли живые цветы. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов напомнил, что мемориальный комплекс защитникам перевалов Кавказа был воздвигнут в 1968 году рядом с братской могилой, где обрели покой защитники Кавказа. За эти годы, благодаря работе поискового движения России, многие герои вернулись из небытия. Останки павших с воинскими почестями были преданы родной земле, а их подвиг бережно передается новым поколениям. В Карачаево-Черкесии стартует 7-й сезон всероссийской акции «Сохраним лес». Это часть национального проекта «Экологическое благополучие». В рамках экологической инициативы в республике запланирована высадка около 3000 саженцев деревьев. Центральное событие пройдет 23 октября в Покровском парке «Черкесска» и в Красногорском участковом лесничестве, где высадят 500 новых деревьев. Жители региона могут поддержать экологическую инициативу и выбрать удобную локацию для посадки на сайте сохранимлесрф.рф. Напомним, с начала года в республике высажено более 12 тысяч саженцев, а за последние 6 лет – 34 тысячи новых деревьев. Ветераны органов внутренних дел Карачаева-Черкесии собрали и отправили очередной гуманитарный груз бойцам в зоне специальной военной операции. В состав уже 77-го конвоя вошли продукты питания, питьевая вода, теплые вещи, средства личной гигиены, медикаменты, предметы фронтового быта. Груз передан представителям 34-й гвардейской мотострелковой бригады. Ветераны правопорядка отмечают, что такая масштабная повсеместная поддержка военнослужащих служит ярким свидетельством сплоченности и единства российского народа.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
1: 10 и 11 октября в садово-огородном центре «Симбат» состоится осенняя ярмарка. Скидка 25% на весь ассортимент. Ждем вас по адресу: город Черкесск, улица Балахонова, 70. Телефон 8-929-860-74-71.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 10 октября в Черкесске в ночные часы плюс 9 градусов, днем плюс 23, небольшая облачность. В Карачаевске ночью плюс 5, днем плюс 19 градусов, малооблачно. В Домбае плюс 10, плюс 15, пасмурно, небольшой дождь. В Архызе ночью всего плюс 1 градус, днем до плюс 16, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 5. Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и петь.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: 104.5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: 10 и 11 октября в садово-огородном центре «Симбат» состоится осенняя ярмарка. Скидка 25% на весь ассортимент. Ждем вас по адресу: город Черкесск, улица Балахонова, 70. Телефон 8-929-860-74-71.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. Этот выпуск о традициях греческой свадьбы. Современные греки-понтийцы переселились на Кубань и юг России в XIX веке, в основном из турецкой Анатолии. Традиционная культура греков-понтийцев в значительной степени отличается от культуры жителей Греции – эллинов. Ведь она испытала на себе влияние народов, среди которых в течение последних веков жили греки, турок и славян. Вместе с тем в ней сохранились древнейшие элементы. Одним из самых красивых обрядов в культуре понтийских греков является свадьба – самый яркий, пышный, долгий по времени. Греки вообще умеют получать от жизни удовольствие, превращая любой праздник в непрекращающееся веселье с музыкой, танцами, шутками и смехом. Многие свадебные традиции обязаны своим появлением именно грекам. Например, свадебный букет, кольцо на безымянном пальце правой руки – цветок на свадебных нарядах друга и дружки, танец денег, битье на счастье посуды, передача молодым горящей свечи, как символа семейного очага, а еще небольшие сладкие сувениры гостям – это тоже греческая традиция. Перед тем, как войти в дом, невеста должна разбить каблуком тарелку, лежащую вверх дном, а молодой супруг переносит на руках свою суженую через порог дома. Что же касается свадебного стола, то у кубанских греков есть особые национальные блюда. Среди популярных, например, кофтадес. Это мясные голубцы с рисом в капустных или виноградных листьях. На примере греческой свадьбы мы можем видеть, насколько тесно переплелись традиции народов, веками живущих на одной территории, в мире и согласии. Важным этапом современной греческой свадьбы остается помолвка или обручение. Раньше оно проходило в храме в присутствии гостей. Когда согласие родителя получено, священник скрепляет соглашение, благословив кольца, надевает их на безымянный палец левой руки помолвленных как залог взаимной верности. На левой руке кольца остаются до венчания, во время которого обретают свое законное место на безымянном пальце правой руки супругов. Свадьбе предшествует обряд застилания кровати, который проходит в четверг. В доме невесты собираются обе семьи, чтобы оценить приданное. Незамужние родственницы и подруги невесты аккуратно и красиво застилают ее постель. Жених с притворным недовольством должен попросить перестелить покрывало и простыни. Это может продолжаться несколько раз. Когда жених доволен работой, гости усыпают ее рисом, монетами, лепестками роз и конфетами, тем самым желая будущим супругам богатства и счастья. А на кровать укладывают малыша, чтобы обеспечить паре плодовитость. О том же, как проходит сама греческая свадьба, я расскажу уже в следующем нашем радиовыпуске. До новых встреч!

0: 5.
1: Где мне дом с баней найти?
2: Все на сайте «Этажи».
1: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
2: Там же на сайте «Этажи».
1: А ипотеку быстро и выгодно.
2: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
1: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
2: Найди свой дом на «Этажи.ком».
3: 17 октября в Черкесске республиканская осенняя ярмарка. Площадка рядом с магазином «Лента», проспект Ленина, 387, с 8 до 16.00. Овощи и картофель нового урожая, мясо, молочная продукция, мед, рыба, саженцы по ценам ниже рыночных. Продукция местных производителей и аграриев из соседних регионов. Концертная программа. Приходите 17 октября с 8 до 16.00 на площадку рядом с магазином «Лента».
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

104.5 FM, КЧРФМ.

0: 104.5.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа —
4: все под контролем.
5: Красота-то какая, лепота.
6: Годовой полис по цене как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
7: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении, статус ветерана боевых действий, все льготы от Министерства обороны Российской Федерации, единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей, зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
8: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. Этот выпуск о традициях греческой свадьбы. Современные греки-понтийцы переселились на Кубань и юг России в XIX веке, в основном из Турецкой Анатолии. Традиционная культура греков-понтийцев в значительной степени отличается от культуры жителей Греции – эллинов. Ведь она испытала на себе влияние народов, среди которых в течение последних веков жили греки, турок и славян. Вместе с тем в ней сохранились древнейшие элементы. Одним из самых красивых обрядов в культуре понтийских греков является свадьба – самый яркий, пышный, долгий по времени. Греки вообще умеют получать от жизни удовольствие, превращая любой праздник в непрекращающееся веселье с музыкой, танцами, шутками и смехом. Многие свадебные традиции обязаны своим появлением именно грекам. Например, свадебный букет, кольцо на безымянном пальце правой руки, цветок на свадебных нарядах друга и дружки, танец денег, битье на счастье посуды, передача молодым горящей свечи, как символа семейного очага. А еще небольшие сладкие сувениры гостям – это тоже греческая традиция. Перед тем, как войти в дом, невеста должна разбить каблуком тарелку, лежащую вверх дном, а молодой супруг переносит на руках свою суженую через порог дома. Что же касается свадебного стола, то у кубанских греков есть особые национальные блюда. Среди популярных, например, кофтадес – это мясные голубцы с рисом в капустных или виноградных листьях. На примере греческой свадьбы мы можем видеть, насколько тесно переплелись традиции народов, веками живущих на одной территории, в мире и согласии. Важным этапом современной греческой свадьбы остается помолвка или обручение. Раньше оно проходило в храме в присутствии гостей. Когда согласие родителя получено, священник скрепляет соглашение, благословив кольца, надевает их на безымянный палец левой руки помолвленных как залог взаимной верности. На левой руке кольца остаются до венчания, во время которого обретают свое законное место на безымянном пальце правой руки супругов. Свадьбе предшествует обряд застилания кровати, который проходит в четверг. В доме невесты собираются обе семьи, чтобы оценить приданное. Незамужние родственницы и подруги невесты аккуратно и красиво застилают ее постель. Жених с притворным недовольством должен попросить перестелить покрывало и простыни. Это может продолжаться несколько раз. Когда жених доволен работой, гости усыпают ее рисом, монетами, лепестками роз и конфетами, тем самым желая будущим супругам богатства и счастья. А на кровать укладывают малышам, чтобы обеспечить паре плодовитость. О том же, как проходит сама греческая свадьба, я расскажу уже в следующем нашем радиовыпуске. До новых встреч!

0: 5,5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор зимних автошин нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит. Тинькофф Банк, Ренессанс Банк, УТП Банк, Банк Хоум Кредит, МТС Банк. Наши адреса. Бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А. Территория Стройопторга, телефон 270175. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 211519. 10 и 11 октября в садово-огородном центре «Симбат» состоится осенняя ярмарка. Скидка 25% на весь ассортимент. Ждем вас по адресу: город Черкесск, улица Балахонова, 70. Телефон 8-929-860-74-71.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Пока работаю, живу. В воскресенье 11 октября Арсланбек Катаганов из аула Эркеншахар вместе со всеми работниками сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечает профессиональный праздник. Подвиг защитников не забыт. В рамках восхождения на Клухорский перевал его участниками была установлена мемориальная доска юнармии. Огород кормит всех. В средней общеобразовательной школе аула Карджурт имени Алиева с ранних лет прививают учащимся любовь к родной земле, уважение к сельскому труженику. Дом с окнами в поле. Ногайский драматический театр открыл сезон спектаклем, премьера которого состоялась этим летом. Где кроются вселенские секреты? В рубрике «Литературная суббота» продолжаем знакомство наших читателей с творчеством Шахризы Богатырёвой, чьи стихи хочется перечитывать вновь и вновь. Любовью к чтению. Карачаево-Черкесская республиканская детская библиотека имени Никулина уже 20 лет помогает ребятам проводить каникулы с пользой. На днях здесь подвели итоги книжного лета 2026.
2: Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: В Учке Кении 12.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В день 83-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ на братской могиле музея-памятника защитникам перевалов Кавказа с воинскими почестями предали земле останки 13 советских воинов, найденных поисковиками на Марухском перевале. Участники траурного мероприятия почтили минутой молчания тех, кто в годы Великой Отечественной войны встал на защиту Кавказа. Представители духовенства совершили дуа и молебен о погибших. Под троекратный оружейный залп героев проводили в последний путь, а к братской могиле легли живые цветы. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов напомнил, что мемориальный комплекс защитникам перевалов Кавказа был воздвигнут в 1968 году рядом с братской могилой, где обрели покой защитники Кавказа. За эти годы, благодаря работе поискового движения России, многие герои вернулись из небытия. Останки павших с воинскими почестями были преданы родной земле, а их подвиг бережно передается новым поколениям. В Карачаево-Черкесии стартует 7-й сезон всероссийской акции «Сохраним лес». Это часть национального проекта «Экологическое благополучие». В рамках экологической инициативы в республике запланирована высадка около 3000 саженцев деревьев. Центральное событие пройдет 23 октября в Покровском парке «Черкесска» и в Красногорском участковом лесничестве, где высадят 500 новых деревьев. Жители региона могут поддержать экологическую инициативу и выбрать удобную локацию для посадки на сайте сохранимлесрф.рф. Напомним, с начала года в республике высажено более 12 тысяч саженцев, а за последние 6 лет – 34 тысячи новых деревьев. Ветераны органов внутренних дел Карачаева-Черкесии собрали и отправили очередной гуманитарный груз бойцам в зоне специальной военной операции. В состав уже 77-го конвоя вошли продукты питания, питьевая вода, теплые вещи, средства личной гигиены, медикаменты, предметы фронтового быта. Груз передан представителям 34-й гвардейской мотострелковой бригады. Ветераны правопорядка отмечают, что такая масштабная повсеместная поддержка военнослужащих служит ярким свидетельством сплоченности и единства российского народа. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Uždint высоко в горах. Так это, ну, не в нашем районе. Вы что-нибудь обнаружите для вашей науки?

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: 10 и 11 октября в Садово-огородном центре «Симбат» состоится осенняя ярмарка.

0: точки 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: 104.5. Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
1: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
0: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
2: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: 10 и 11 октября в садово-огородном центре «Симбат» состоится осенняя ярмарка. Скидка 25% на весь ассортимент. Ждем вас по адресу: город Черкесск, улица Балахонова, 70. Телефон 8-929-860-74-71.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-880.

0: 105.5.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая! Лепота!
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
9: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-800-782-26-04-61.
10: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 262.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. В этом выпуске я продолжу рассказ о традициях греческой свадьбы. В день свадьбы на пороге будущего зятя встречает мать невесты. Она преподносит ему бокал вина и выпечку в форме колец. Приняв дары, жених целует ее руку и просит благословения. Мать невесты благословляет жениха и целует его в обе щеки. С этого момента он считается полноправным членом семьи. По традиции, прежде чем покинуть родительский дом, невеста должна станцевать прощальный танец с отцом. Первым к церкви приезжает жених и ожидает будущую жену, стоя у дверей. Невесту к жениху ведет ее отец или брат. Молодоженов принято осыпать рисом по завершении венчания. У греков есть свое объяснение этой традиции. Греческое слово «ризи» переводится как «рис», созвучно слову «ризос» – «корни». Поэтому молодая семья очень символично получает свой рис, чтобы пустить корни. Это означает, что семейный союз будет крепким и плодовитым. Еще одна яркая греческая традиция – танец денег. Во время первого танца молодоженов гости прикалывают или вешают на их одежду купюры или целые гирлянды из денег, желая таким образом богатства и процветания молодой семье. Ну и куда без битья тарелок? Это одна из самых громких во всех смыслах греческих традиций. На свадьбах их бьют сотнями, а иногда и тысячами. В древности, во время праздников или торжеств, люди разбивали глиняные горшки у порога дома, где проходило веселье. Считалось, что звон осколков отпугивает злых духов и очищает пространство. Ну а по окончании свадебного торжества молодожены отправляются в дом мужа. На пороге молодоженов встречает мать жениха с медом и сладостями, которыми на сладкую жизнь должна накормить обоих перед тем, как они войдут в дом. Мать мужа должна вручить молодой плод граната, который считался символом благополучия и плодовитости. Ступить на порог дома оба супруга должны с правой ноги, иначе семейная жизнь не будет счастливой. Войдя в дом мужа, молодая жена должна зубами взять из рук его родителей золотые монеты. Так они договариваются о взаимопонимании, обещая говорить друг другу только золотые слова. Это лишь немногие из длинного списка свадебных обычаев греков. Но знакомство с традициями других народов, населяющих Карачаево-Черкесию, мы продолжим в наших ближайших радиовыпусках.

0: Ставки 5.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023. 10 и 11 октября в садово-огородном центре «Симбат» состоится осенняя ярмарка. Скидка 25% на весь ассортимент. Ждем вас по адресу: город Черкесск, улица Балахонова, 70. Телефон 8 929 860 74 71.
2: 17 октября в Черкесске республиканская осенняя ярмарка. Площадка рядом с магазином «Лента», проспект Ленина, 387, с 8 до 16.00. Овощи и картофель нового урожая, мясо, молочная продукция, мед, рыба, саженцы по ценам ниже рыночных. Продукция местных производителей и аграриев из соседних регионов. Концертная программа. Приходите 17 октября с 8 до 16.00 на площадку рядом с магазином «Лента».
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. Этот выпуск о традициях греческой свадьбы. Современные греки-понтийцы переселились на Кубань и юг России в XIX веке, в основном из турецкой Анатолии. Традиционная культура греков-понтийцев в значительной степени отличается от культуры жителей Греции – эллинов. Ведь она испытала на себе влияние народов, среди которых в течение последних веков жили греки, турок и славян. Вместе с тем в ней сохранились древнейшие элементы. Одним из самых красивых обрядов в культуре понтийских греков является свадьба – самый яркий, пышный, долгий по времени. Греки вообще умеют получать от жизни удовольствие, превращая любой праздник в непрекращающееся веселье с музыкой, танцами, шутками и смехом. Многие свадебные традиции обязаны своим появлением именно грекам. Например, свадебный букет, кольцо на безымянном пальце правой руки – цветок на свадебных нарядах друга и дружки, танец денег, битье на счастье посуды, передача молодым горящей свечи, как символа семейного очага, а еще небольшие сладкие сувениры гостям – это тоже греческая традиция. Перед тем, как войти в дом, невеста должна разбить каблуком тарелку, лежащую вверх дном, а молодой супруг переносит на руках свою суженую через порог дома. Что же касается свадебного стола, то у кубанских греков есть особые национальные блюда. Среди популярных, например, кофтадес – это мясные голубцы с рисом в капустных или виноградных листьях. На примере греческой свадьбы мы можем видеть, насколько тесно переплелись традиции народов, веками живущих на одной территории, в мире и согласии. Важным этапом современной греческой свадьбы остается помолвка или обручение. Раньше оно проходило в храме в присутствии гостей. Когда согласие родителя получено, священник скрепляет соглашение, благословив кольца, надевает их на безымянный палец левой руки помолвленных как залог взаимной верности. На левой руке кольца остаются до венчания, во время которого обретают свое законное место на безымянном пальце правой руки супругов. Свадьбе предшествует обряд застилания кровати, который проходит в четверг. В доме невесты собираются обе семьи, чтобы оценить приданное. Незамужние родственницы и подруги невесты аккуратно и красиво застилают ее постель. Жених с притворным недовольством должен попросить перестелить покрывало и простыни. Это может продолжаться несколько раз. Когда жених доволен работой, гости усыпают ее рисом, монетами, лепестками роз и конфетами, тем самым желая будущим супругам богатства и счастья. А на кровать укладывают малыша, чтобы обеспечить паре плодовитость. О том же, как проходит сама греческая свадьба, я расскажу уже в следующем нашем радиовыпуске. До новых встреч!

0: 104.5. Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
1: Где мне дом с баней найти?
2: Все на сайте «Этажи».
1: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
2: Там же на сайте «Этажи».
1: А ипотеку быстро и выгодно?
2: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
1: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
2: Найди свой дом на «Этажи.ком».
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888. Как под магией цветка.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 104,5. Хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: А хочешь конфетку, да?
1: Конечно.
2: В Учкекене 16:00.

0: и 5. 10 и 11 октября в садово-огородном центре «Симбат» состоится осенняя ярмарка. Скидка 25% на весь ассортимент. Ждем вас по адресу: город Черкесск, улица Балахонова, 70. Телефон 8-929-860-74-71.
1: 17 октября в Черкесске республиканская осенняя ярмарка. Площадка рядом с магазином «Лента», проспект Ленина, 387, с 8 до 16.00. Овощи и картофель нового урожая, мясо, молочная продукция, мед, рыба, саженцы по ценам ниже рыночных. Продукция местных производителей и аграриев из соседних регионов. Концертная программа. Приходите 17 октября с 8 до 16.00 на площадку рядом с магазином «Лента».
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор зимних автошин нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит. Тинькофф Банк, Ренессанс Банк, УТП Банк, Банк Хоум Кредит, МТС Банк. Наши адреса. Бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А. Территория Стройопторга, телефон 270175. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 211519.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: В Учкикении 17.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В день 83-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ на братской могиле музея-памятника защитникам перевалов Кавказа с воинскими почестями предали земле останки 13 советских воинов, найденных поисковиками на Марухском перевале. Участники траурного мероприятия почтили минутой молчания тех, кто в годы Великой Отечественной войны встал на защиту Кавказа. Представители духовенства совершили дуа и молебен о погибших. Под троекратный оружейный залп героев проводили в последний путь, а к братской могиле легли живые цветы. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов напомнил, что мемориальный комплекс защитникам перевалов Кавказа был воздвигнут в 1968 году рядом с братской могилой, где обрели покой защитники Кавказа. За эти годы, благодаря работе поискового движения России, многие герои вернулись из небытия. Останки павших с воинскими почестями были преданы родной земле, а их подвиг бережно передается новым поколениям. В Карачаево-Черкесии стартует 7-й сезон всероссийской акции «Сохраним лес». Это часть национального проекта «Экологическое благополучие». В рамках экологической инициативы в республике запланирована высадка около 3000 саженцев деревьев. Центральное событие пройдет 23 октября в Покровском парке «Черкесска» и в Красногорском участковом лесничестве, где высадят 500 новых деревьев. Жители региона могут поддержать экологическую инициативу и выбрать удобную локацию для посадки на сайте сохранимлесрф.рф. Напомним, с начала года в республике высажено более 12 тысяч саженцев, а за последние 6 лет – 34 тысячи новых деревьев. Ветераны органов внутренних дел Карачаево-Черкесии собрали и отправили очередной гуманитарный груз бойцам в зоне специальной военной операции. В состав уже 77-го конвоя вошли продукты питания, питьевая вода, теплые вещи, средства личной гигиены, медикаменты, предметы фронтового быта. Груз передан представителям 34-й гвардейской мотострелковой бригады. Ветераны правопорядка отмечают, что такая масштабная повсеместная поддержка военнослужащих служит ярким свидетельством сплоченности и единства российского народа. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 5. Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
1: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
2: Медицинская защита, отмена рейса
1: или потеря багажа — все под контролем.
3: Красота-то какая, лепота.
4: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО Альфа-страхование.
5: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер» – аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
6: В Рамадан важно, чтобы все было спокойно и гармонично, в том числе и в финансах. Т-банк поддерживает вас и помогает управлять средствами по нормам ислама. Оформи исламскую карту и получи 2 месяца бесплатного обслуживания. Т-банк. Он такой один.
7: Акция длится по 1 апреля 2026 года при условии первого оформления карты. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
8: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
9: 265-888. 88.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. Mr. Worldwide, dale, get on the flow, dale.

Сколько ж лет прошло, не узнаешь, видимо. Меня ты ни за что, если только голос мой не выдаст меня вдруг. Мы расстались, как друзья.

0: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61. 10 и 11 октября в садово-огородном центре «Симбат» состоится осенняя ярмарка. Скидка 25% на весь ассортимент. Ждем вас по адресу: город Черкесск, улица Балахонова, 70. Телефон 8 929 860 74 71.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. «Квартир» там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Пока работаю, живу. В воскресенье 11 октября Арсланбек Катаганов из аула Эркеншахар вместе со всеми работниками сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечает профессиональный праздник. Подвиг защитников не забыт. В рамках восхождения на Клухорский перевал его участниками была установлена мемориальная доска юнармии. Огород кормит всех. В средней общеобразовательной школе аула Карджурт имени Алиева с ранних лет прививают учащимся любовь к родной земле, уважение к сельскому труженику. Дом с окнами в поле. Ногайский драматический театр открыл сезон спектаклем, премьера которого состоялась этим летом. Где кроются вселенские секреты? В рубрике «Литературная суббота» продолжаем знакомство наших читателей с творчеством Шахризы Богатырёвой, чьи стихи хочется перечитывать вновь и вновь. С любовью к чтению. Карачаево-Черкесская республиканская детская библиотека имени Никулина уже 20 лет помогает ребятам проводить каникулы с пользой. На днях здесь подвели итоги книжного лета 2026.
2: Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: 104.5.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Он справится с бездорожьем. Выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
9: 17 октября в Черкесске. Республиканская осенняя ярмарка. Площадка рядом с магазином «Лента», проспект Ленина, 387. С 8 до 16.00. Овощи и картофель нового урожая, мясо, молочная продукция, мед, рыба, саженцы по ценам ниже рыночных. Продукция местных производителей и аграриев из соседних регионов. Концертная программа. Приходите 17 октября с 8 до 16.00 на площадку рядом с магазином «Лента».
10: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
11: 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 10 октября в Черкесске в ночные часы плюс 9 градусов, днем плюс 23, небольшая облачность. В Карачаевске ночью плюс 5, днем плюс 19 градусов, малооблачно. В Домбае плюс 10, плюс 15, пасмурно, небольшой дождь. В Архызе ночью всего плюс 1 градус, днем до плюс 16, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. Этот выпуск о традициях греческой свадьбы. Современные греки-понтийцы переселились на Кубань и юг России в XIX веке, в основном из Турецкой Анатолии. Традиционная культура греков-понтийцев в значительной степени отличается от культуры жителей Греции – эллинов. Ведь она испытала на себе влияние народов, среди которых в течение последних веков жили греки, турок и славян. Вместе с тем в ней сохранились древнейшие элементы. Одним из самых красивых обрядов в культуре понтийских греков является свадьба – самый яркий, пышный, долгий по времени. Греки вообще умеют получать от жизни удовольствие, превращая любой праздник в непрекращающееся веселье с музыкой, танцами, шутками и смехом. Многие свадебные традиции обязаны своим появлением именно грекам. Например, свадебный букет, кольцо на безымянном пальце правой руки, цветок на свадебных нарядах друга и дружки, танец денег, битье на счастье посуды, передача молодым горящей свечи, как символа семейного очага. А еще небольшие сладкие сувениры гостям – это тоже греческая традиция. Перед тем, как войти в дом, невеста должна разбить каблуком тарелку, лежащую вверх дном, а молодой супруг переносит на руках свою суженую через порог дома. Что же касается свадебного стола, то у кубанских греков есть особые национальные блюда. Среди популярных, например, кофтадес – это мясные голубцы с рисом в капустных или виноградных листьях. На примере греческой свадьбы мы можем видеть, насколько тесно переплелись традиции народов, веками живущих на одной территории, в мире и согласии. Важным этапом современной греческой свадьбы остается помолвка или обручение. Раньше оно проходило в храме в присутствии гостей. Когда согласие родителя получено, священник скрепляет соглашение, благословив кольца, надевает их на безымянный палец левой руки помолвленных как залог взаимной верности. На левой руке кольца остаются до венчания, во время которого обретают свое законное место на безымянном пальце правой руки супругов. Свадьбе предшествует обряд застилания кровати, который проходит в четверг. В доме невесты собираются обе семьи, чтобы оценить приданное. Незамужние родственницы и подруги невесты аккуратно и красиво застилают ее постель. Жених с притворным недовольством должен попросить перестелить покрывало и простыни. Это может продолжаться несколько раз. Когда жених доволен работой, гости усыпают ее рисом, монетами, лепестками роз и конфетами, тем самым желая будущим супругам богатства и счастья. А на кровать укладывают малыша, чтобы обеспечить паре плодовитость. О том же, как проходит сама греческая свадьба, я расскажу уже в следующем нашем радиовыпуске. До новых встреч!

0: 105.5.
1: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
2: Где мне дом с баней найти?
3: Все на сайте «Этажи».
2: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
3: Там же на сайте «Этажи».
2: А ипотеку быстро и выгодно.
3: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
2: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
3: Найди свой дом на «Этажи.ком».
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Карачаевске 19.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В день 83-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ на братской могиле музея-памятника защитникам перевалов Кавказа с воинскими почестями предали земле останки 13 советских воинов, найденных поисковиками на Марухском перевале. Участники траурного мероприятия почтили минутой молчания тех, кто в годы Великой Отечественной войны встал на защиту Кавказа. Представители духовенства совершили дуа и молебен о погибших. Под троекратный оружейный залп героев проводили в последний путь, а к братской могиле легли живые цветы. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов напомнил, что мемориальный комплекс защитникам перевалов Кавказа был воздвигнут в 1968 году рядом с братской могилой, где обрели покой защитники Кавказа. За эти годы, благодаря работе поискового движения России, многие герои вернулись из небытия. Останки павших с воинскими почестями были преданы родной земле, а их подвиг бережно передается новым поколениям. В Карачаево-Черкесии стартует 7-й сезон всероссийской акции «Сохраним лес». Это часть национального проекта «Экологическое благополучие». В рамках экологической инициативы в республике запланирована высадка около 3000 саженцев деревьев. Центральное событие пройдет 23 октября в Покровском парке «Черкесска» и в Красногорском участковом лесничестве, где высадят 500 новых деревьев. Жители региона могут поддержать экологическую инициативу и выбрать удобную локацию для посадки на сайте сохранимлесрф.рф. Напомним, с начала года в республике высажено более 12 тысяч саженцев, а за последние 6 лет – 34 тысячи новых деревьев. Ветераны органов внутренних дел Карачаева-Черкесии собрали и отправили очередной гуманитарный груз бойцам в зоне специальной военной операции. В состав уже 77-го конвоя вошли продукты питания, питьевая вода, теплые вещи, средства личной гигиены, медикаменты, предметы фронтового быта. Груз передан представителям 34-й гвардейской мотострелковой бригады. Ветераны правопорядка отмечают, что такая масштабная повсеместная поддержка военнослужащих служит ярким свидетельством сплоченности и единства российского народа. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
2: 17 октября в Черкесске – республиканская осенняя ярмарка. Площадка рядом с магазином «Лента», проспект Ленина, 387, с 8 до 16.00. Овощи и картофель нового урожая, мясо, молочная продукция, мед, рыба, саженцы по ценам ниже рыночных. Продукция местных производителей и аграриев из соседних регионов. Концертная программа. Приходите 17 октября с 8 до 16.00 на площадку рядом с магазином «Лента».
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 10 октября в Черкесске в ночные часы плюс 9 градусов, днем плюс 23, небольшая облачность. В Карачаевске ночью плюс 5, днем плюс 19 градусов, малооблачно. В Домбае плюс 10, плюс 15, пасмурно, небольшой дождь. В Архызе ночью всего плюс 1 градус, днем до плюс 16, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 105.5. На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
1: 17 октября в Черкесске республиканская осенняя ярмарка. Площадка рядом с магазином «Лента», проспект Ленина, 387, с 8 до 16.00. Овощи и картофель нового урожая, мясо, молочная продукция, мед, рыба, саженцы по ценам ниже рыночных. Продукция местных производителей и аграриев из соседних регионов. Концертная программа. Приходите 17 октября с 8 до 16.00 на площадку рядом с магазином «Лента».
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: в Архизе 20.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В день 83-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ на братской могиле музея-памятника защитникам перевалов Кавказа с воинскими почестями предали земле останки 13 советских воинов, найденных поисковиками на Марухском перевале. Участники траурного мероприятия почтили минутой молчания тех, кто в годы Великой Отечественной войны встал на защиту Кавказа. Представители духовенства совершили дуа и молебн о погибших. Под троекратный оружейный залп героев проводили в последний путь, а к братской могиле легли живые цветы. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов напомнил, что мемориальный комплекс защитникам перевалов Кавказа был воздвигнут в 1968 году рядом с братской могилой, где обрели покой защитники Кавказа. За эти годы, благодаря работе поискового движения России, многие герои вернулись из небытия. Останки павших с воинскими почестями были преданы родной земле, а их подвиг бережно передается новым поколениям. В Карачаево-Черкесии стартует 7-й сезон всероссийской акции «Сохраним лес». Это часть национального проекта «Экологическое благополучие». В рамках экологической инициативы в республике запланирована высадка около 3000 саженцев деревьев. Центральное событие пройдет 23 октября в Покровском парке «Черкесска» и в Красногорском участковом лесничестве, где высадят 500 новых деревьев. Жители региона могут поддержать экологическую инициативу и выбрать удобную локацию для посадки на сайте сохранимлесрф.рф. Напомним, с начала года в республике высажено более 12 тысяч саженцев, а за последние 6 лет – 34 тысячи новых деревьев. Ветераны органов внутренних дел Карачаево-Черкесии собрали и отправили очередной гуманитарный груз бойцам в зоне специальной военной операции. В состав уже 77-го конвоя вошли продукты питания, питьевая вода, теплые вещи, средства личной гигиены, медикаменты, предметы фронтового быта. Груз передан представителям 34-й гвардейской мотострелковой бригады. Ветераны правопорядка отмечают, что такая масштабная повсеместная поддержка военнослужащих служит ярким свидетельством сплоченности и единства российского народа.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 105.5. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 10 октября в Черкесске в ночные часы плюс 9 градусов, днем плюс 23, небольшая облачность. В Карачаевске ночью плюс 5, днем плюс 19 градусов, малооблачно. В Домбае плюс 10, плюс 15, пасмурно, небольшой дождь. В Архызе ночью всего плюс 1 градус, днем до плюс 16, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104,5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. В этом выпуске я продолжу рассказ о традициях греческой свадьбы. В день свадьбы на пороге будущего зятя встречает мать невесты. Она преподносит ему бокал вина и выпечку в форме колец. Приняв дары, жених целует ее руку и просит благословения. Мать невесты благословляет жениха и целует его в обе щеки. С этого момента он считается полноправным членом семьи. По традиции, прежде чем покинуть родительский дом, невеста должна станцевать прощальный танец с отцом. Первым к церкви приезжает жених и ожидает будущую жену, стоя у дверей. Невесту к жениху ведет ее отец или брат. Молодоженов принято осыпать рисом по завершении венчания. У греков есть свое объяснение этой традиции. Греческое слово «ризе» переводится как «рис», созвучно слову «ризос» – «корни». Поэтому молодая семья очень символично получает свой рис, чтобы пустить корни. Это означает, что семейный союз будет крепким и плодовитым. Еще одна яркая греческая традиция – танец денег. Во время первого танца молодожены в гости прикалывают или вешают на их одежду купюры или целые гирлянды из денег, желая таким образом богатства и процветания молодой семье. Ну и куда без битья тарелок? Это одна из самых громких во всех смыслах греческих традиций. На свадьбах их бьют сотнями, а иногда и тысячами. В древности, во время праздников или торжеств, люди разбивали глиняные горшки у порога дома, где проходило веселье. Считалось, что звон осколков отпугивает злых духов и очищает пространство. Ну а по окончании свадебного торжества молодожены отправляются в дом мужа. На пороге молодоженов встречает мать жениха с медом и сладостями, которыми на сладкую жизнь должна накормить обоих перед тем, как они войдут в дом. Мать мужа должна вручить молодой плод граната, который считался символом благополучия и плодовитости. Ступить на порог дома оба супруга должны с правой ноги, иначе семейная жизнь не будет счастливой. Войдя в дом мужа, молодая жена должна зубами взять из рук его родителей золотые монеты. Так они договариваются о взаимопонимании, обещая говорить друг другу только золотые слова. Это лишь немногие из длинного списка свадебных обычаев греков. Но знакомство с традициями других народов, населяющих Карачаево-Черкесию, мы продолжим в наших ближайших радиовыпусках.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Пока работаю, живу. В воскресенье 11 октября Арсланбек Катаганов из аула Эркеншахар вместе со всеми работниками сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечает профессиональный праздник. Подвиг защитников не забыт. В рамках восхождения на Клухорский перевал его участниками была установлена мемориальная доска юнармии. Огород кормит всех. В средней общеобразовательной школе аула Карджурт имени Алиева с ранних лет прививают учащимся любовь к родной земле, уважение к сельскому труженику. Дом с окнами в поле. Ногайский драматический театр открыл сезон спектаклем, премьера которого состоялась этим летом. Где кроются вселенские секреты? В рубрике «Литературная суббота» продолжаем знакомство наших читателей с творчеством Шахризы Богатырёвой, чьи стихи хочется перечитывать вновь и вновь. Любовью к чтению. Карачаево-Черкесская республиканская детская библиотека имени Никулина уже 20 лет помогает ребятам проводить каникулы с пользой. На днях здесь подвели итоги книжного лета 2026.
2: Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: 5.
1: Где мне дом с баней найти?
2: Все на сайте «Этажи».
1: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
2: Там же на сайте «Этажи».
1: А ипотеку быстро и выгодно.
2: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
1: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
2: Найди свой дом на «Этажи.ком».
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 10 октября в Черкесске в ночные часы плюс 9 градусов, днем плюс 23, небольшая облачность. В Карачаевске ночью плюс 5, днем плюс 19 градусов, малооблачно. В Домбае плюс 10, плюс 15, пасмурно, небольшой дождь. В Архызе ночью всего плюс 1 градус, днем до плюс 16, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор зимних автошин нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит. Тинькофф Банк, Ренессанс Банк, УТП Банк, Банк Хоум Кредит, МТС Банк. Наши адреса. Бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А. Территория Стройопторга, телефон 270175. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 211519.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. Этот выпуск о традициях греческой свадьбы. Современные греки-понтийцы переселились на Кубань и юг России в XIX веке, в основном из Турецкой Анатолии. Традиционная культура греков-понтийцев в значительной степени отличается от культуры жителей Греции – эллинов. Ведь она испытала на себе влияние народов, среди которых в течение последних веков жили греки – турок и славян. Вместе с тем в ней сохранились древнейшие элементы. Одним из самых красивых обрядов в культуре понтийских греков является свадьба – самый яркий, пышный, долгий по времени. Греки вообще умеют получать от жизни удовольствие, превращая любой праздник в непрекращающееся веселье с музыкой, танцами, шутками и смехом. Многие свадебные традиции обязаны своим появлением именно грекам. Например, свадебный букет, кольцо на безымянном пальце правой руки – цветок на свадебных нарядах друга и дружки, танец денег, битье на счастье посуды, передача молодым горящей свечи, как символа семейного очага, а еще небольшие сладкие сувениры гостям – это тоже греческая традиция. Перед тем, как войти в дом, невеста должна разбить каблуком тарелку, лежащую вверх дном, а молодой супруг переносит на руках свою суженую через порог дома. Что же касается свадебного стола, то у кубанских греков есть особые национальные блюда. Среди популярных, например, кофтадес – это мясные голубцы с рисом в капустных или виноградных листьях. На примере греческой свадьбы мы можем видеть, насколько тесно переплелись традиции народов, веками живущих на одной территории, в мире и согласии. Важным этапом современной греческой свадьбы остается помолвка или обручение. Раньше оно проходило в храме в присутствии гостей. Когда согласие родителя получено, священник скрепляет соглашение, благословив кольца, надевает их на безымянный палец левой руки помолвленных как залог взаимной верности. На левой руке кольца остаются до венчания, во время которого обретают свое законное место на безымянном пальце правой руки супругов. Свадьбе предшествует обряд застилания кровати, который проходит в четверг. В доме невесты собираются обе семьи, чтобы оценить приданное. Незамужние родственницы и подруги невесты аккуратно и красиво застилают ее постель. Жених с притворным недовольством должен попросить перестелить покрывало и простыни. Это может продолжаться несколько раз. Когда жених доволен работой, гости усыпают ее рисом, монетами, лепестками роз и конфетами, тем самым желая будущим супругам богатства и счастья. А на кровать укладывают малыша, чтобы обеспечить паре плодовитость. О том же, как проходит сама греческая свадьба, я расскажу уже в следующем нашем радиовыпуске. До новых встреч!

0: в Зеленчукской 23 часа.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В день 83-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ на братской могиле музея-памятника защитникам перевалов Кавказа с воинскими почестями предали земле останки 13 советских воинов, найденных поисковиками на Марухском перевале. Участники траурного мероприятия почтили минутой молчания тех, кто в годы Великой Отечественной войны встал на защиту Кавказа. Представители духовенства совершили дуа и молебн о погибших. Под троекратный оружейный залп героев проводили в последний путь, а к братской могиле легли живые цветы. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов напомнил, что мемориальный комплекс защитникам перевалов Кавказа был воздвигнут в 1968 году рядом с братской могилой, где обрели покой защитники Кавказа. За эти годы, благодаря работе поискового движения России, многие герои вернулись из небытия. Останки павших с воинскими почестями были преданы родной земле, а их подвиг бережно передается новым поколениям. В Карачаево-Черкесии стартует 7-й сезон всероссийской акции «Сохраним лес». Это часть национального проекта «Экологическое благополучие». В рамках экологической инициативы в республике запланирована высадка около 3000 саженцев деревьев. Центральное событие пройдет 23 октября в Покровском парке «Черкесска» и в Красногорском участковом лесничестве, где высадят 500 новых деревьев. Жители региона могут поддержать экологическую инициативу и выбрать удобную локацию для посадки на сайте сохранимлесрф.рф. Напомним, с начала года в республике высажено более 12 тысяч саженцев, а за последние 6 лет – 34 тысячи новых деревьев. Ветераны органов внутренних дел Карачаева-Черкесии собрали и отправили очередной гуманитарный груз бойцам в зоне специальной военной операции. В состав уже 77-го конвоя вошли продукты питания, питьевая вода, теплые вещи, средства личной гигиены, медикаменты, предметы фронтового быта. Груз передан представителям 34-й гвардейской мотострелковой бригады. Ветераны правопорядка отмечают, что такая масштабная повсеместная поддержка военнослужащих служит ярким свидетельством сплоченности и единства российского народа.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Удивительно несерьезное отношение к браку.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Пока работаю, живу. В воскресенье 11 октября Арсланбек Катаганов из аула Эркеншахар вместе со всеми работниками сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечает профессиональный праздник. Подвиг защитников не забыт. В рамках восхождения на Клухорский перевал его участниками была установлена мемориальная доска юнармии. Огород кормит всех. В средней общеобразовательной школе аула Карджурт имени Алиева с ранних лет прививают учащимся любовь к родной земле, уважение к сельскому труженику. Дом с окнами в поле. Ногайский драматический театр открыл сезон спектаклем, премьера которого состоялась этим летом. Где кроются вселенские секреты? В рубрике «Литературная суббота» продолжаем знакомство наших читателей с творчеством Шахризы Богатырёвой, чьи стихи хочется перечитывать вновь и вновь. С любовью к чтению. Карачаево-Черкесская республиканская детская библиотека имени Никулина уже 20 лет помогает ребятам проводить каникулы с пользой. На днях здесь подвели итоги книжного лета 2026.
2: Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 104.5 FM, КЧР-ФМ.
1: Пламенный Кавказ, сыны Эльбруса, в гости зовут Вархыз и Домбай, верны векам горского духа, вас встречает горный Карачай.
2: Привет, я Сухель Багдади. Вы слушаете мою песню на радиостанции КЧР-ФМ.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Карачаевске три ночи.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В день 83-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ на братской могиле музея-памятника защитникам перевалов Кавказа с воинскими почестями предали земле останки 13 советских воинов, найденных поисковиками на Марухском перевале. Участники траурного мероприятия почтили минутой молчания тех, кто в годы Великой Отечественной войны встал на защиту Кавказа. Представители духовенства совершили дуа и молебен о погибших. Под троекратный оружейный залп героев проводили в последний путь, а к братской могиле легли живые цветы. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов напомнил, что мемориальный комплекс защитников